0: уже тут общения. Уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стяной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: Еўразум.
1: Згодна Білстату, у ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў 3172 рублі, без выліку падаткаў.
2: Былая міністрка працы, депутатка Ірына Касевіч, у адказ на прэтэнзіі беларусаў, дзе мае 3000, патлумачыла, што гэта арыентыр для ацэнкі агульнай зарплатнай дынамікі ў краіне, а не сума на рукі для кожнага чалавека.
1: Аднак блогер Александр Кнырович мяркуе, што лічба, пра якую кажуць улады, моцна завышаная. Пра тое, як вылічваецца сярэдні заробак і чаму ён не адпавядае рэчаіснасці, Кнырович расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Туморроу» Павел Свердлоў.
3: Галоўная загадка выглядае так. Сярэдні заробак у краіне па дадзеных ліпеня 3172 рублі. Ну, добра выглядае, ведаеце, якія там 500, болей за 1000.
4: Больше за 1000 долларов, да. Да.
3: Конечно, конечно. И в этот же самый момент наш Белстат проводит опытанку хатних господарок за другие, конечно, за другие кварталы, и располагаемые доходы одной хатней господарки 3150 рублей. И вот головное питание. А как отрымливается, что у нас на хатнюю господарку, в якой зараз 2,1 прикладные человеки у нас, ведаете, у нас 1 600 000 людей, это хатнія гаспадаркі за одного человека, это люди, которые живут в одиноте, так? Але у сярэднім у нас на хатнюю господарку 2,1 человека, и как отрымливается, что яны мають гроши на житё менее, чем один сярэдний заробок.
4: На два. На 2,1.
3: На 2,1. Да. Так, угу. Так. Вот я это так самым магичным образом это так отрымливается. Вот этому посвящена первая частка моего видоса. И, конечно, я там подробязно разбираю, что наши три, там, больше за 1000 доляров на месяц, по-перше, это, конечно, треба отнять от их податки. По-другому, это, конечно, той самый выпадок, когда 9 человек отрымливает по 1000, и не ведут, как себе прокормить. Один отрымливает 20 тысяч, в среднем у них 2900. И что значно больше таким показником, как свечить о уровне жития, является медианный заработок. Это тот заработок, который делит вот всю огульность белорусов напополам. Выше за его отрымливает половы, ниже за его отрымливает половы. И он был, а пошли даденные по червень, напевно, и все ж таки травень, але он был 2300 с чимсь рублей. Ён значна меншы, чым сярэдні. І калі ты палічыш усё гэта, палічыш медыянны заробак, палічыш падаткі, то атрымліваецца, што на рукі тая лічба, якую мы павінны гаварыць, як сярэднім медыянным заробкі, 1990, не памятаю, 1,94 рублі, уж выбірайце самі. І гэта тое, што сапраўды маюць той чалавек, які працуе ў Беларусі. Але у нас працуе з 9 мільёнаў толькі 4 ў эканоміцы заняты. 4 мільёны 130 тысяч чалавек. Усе астатнія не атрымліваюць такога заробку. І такога заробку. Астатнія ці не атрымліваюць нічога, як падлеткі да 18 гадоў, ці атрымліваюць пенсіі, якія ў 3 разы меней за сярэдні заробак, ці атрымліваюць нейкія малыя выплаты, дэкрэтныя выплаты ў Беларусі і так далі. І таму вось гэтай тэме, а які ж сапраўды прыбытну, якія даходы маюць сапраўды так званы нармальны беларус, давайте будзем казаць не звычайны, таму што мы ўсе звычайныя людзі, а нармальны беларус, а па дадзеных на канец 23-го, напэўна, года беларусы выдаткоўвалі на ежу 37,3% сваіх, ну, расходу, будзем казаць дакладна, расходу. Так, у іх ёсць даходы, расходы трохі меней за даходы, таму што штосьці яны там ашажаюць, беларусы, але вось 37,3%. Потым прайшло 2,5 года. Па дадзеных Белстата даходы грамадзян за гэты час, трымайце зараз моцна за патэль, Павел, яны выраслі на чвэрць, на 25%, прыклад, за 2,5 года. Ну, казалось бы, ну, дзякуй вялікай партыі, дзякуй вялікай прэзідэнту, дзякуй вялікай Качанавай, давайте продолжим. Так? Але чамусьці пры росце заробкаў, не заробкаў, даходаў на 25%, доля в этих самых выдаткаў на ежу, яна не зменшылася, а павялічылася. І яна зараз 37,5%.
4: Ну, я магу...
3: Это самое галоўнае. Пробуйте растлумачыць. У меня ёсць два тлумачэння.
4: Што беларусы пачалі больш есці?
3: Экономического эксперта Паула Свердлова. Так, это третье. Тлумашение, то бог ранее яны не доедали.
4: Не доедали, теперь нарешті доедают. Ну,
3: решили как бы наесть. Ну, вы ведаете, как бы все ж таки проблема голода в Беларуси была вырешена, ну, не на проконце 40-х годов.
4: Все ж таки была вырешена. Ну, давайте
3: скроп
4: поставим, да?
3: Тут есть два тлумашения. Первое тлумашение – это то, что беларусы перешли на больше якостные продукты. То бок у них так вырос заробок, что ранее я напили советское шампанское, а зараз пьют мое. Ведаете, ранее я напили ереванский коньяк, а зараз не ереванский, дякую, белорусский коньяк. А зараз яны обирают все больше Хеннесси и Висупи, а может еще и трохи что-то потекали. Так, это первое тлумачение, что яны перешли с больше танных продуктов на больше дорогих. Этого не видать, конечно, по статистике ни разу. Худшее наоборот, худшее как бы люди выбирают больше танное мясо и некие продукты, чем больше дорогую рыбу. Худшее это видать, потому что тому это тлумачение не працует никак. Я бы цікаво побачить белорусов, которые такие, видите, с кубинской сигарой, с таким бокалом некого дорогого арома и с такими итальянскими колбасами, с чем-то таким. Хотелось себе так уявлять беларуса, але напэўна пакуль не.
2: Дык беларусы сталі траціць больш грошы на ежу, бо сталі больш есці. Александр Кнырович кажа, што прычыны іншыя. Працягваем слухаць яго аповед пра цяперашнія заробкі ў нашай краіне.
3: Ёсць другое тлумачэнне, значна больш падобнае да праўды. Гэта тое, што беларусі лічыцца інфляцыя не так, як яна сапраўды адбіваецца на гаманцах беларусу. Гэта тое, што беларуская інфляцыя палічана па абранаму кошыку прадуктаў у абраных магазінах, і яна не адпавядае таму, што сапраўды купляюць беларусы. І таму адна інфляцыя ў статыстыкі, адна інфляцыя ў беларускім тэлевізары і зусім іншая інфляцыя ў гаманцах. То бок, калі глядзець з такога пункту, глядзець і лічыць, што ўсё ж такі гэта правда, то тогда отремливается, что все эти прибытки белорусов съела инфляция, и что за 2,5 года на самом деле не выросли нияк доходы белорусов. Але это только мое уявление об экономичной правде. Белстат каже об иншем, але ён не тлумачит, чому это вот так отбывается. Он только фиксует лишь бы, показывая их, и не задает сам себе этой загадки, не задает Лукашенко Тикачанову этой загадки. Як у вас так отремливается, что прибытки беларусов растут, а выдатки на ежу не растут.
4: Там, мне кажется, не падают, потому что нормальная ситуация – это когда выдатки на продукты харчевания, то бок базовую речь, без якой, ну, нельга, как бы, да, ну, не можем мы харчеваться солнечным светлом, там, типа ветром, хотя некоторые, конечно, спробуют, але тем не меньше, да. Яны складаются на шмат меньше за 40%, да, вот 40% – это такая базовая речь для, ну, пробачьте, але краинов с невельми добрым станом экономики и с не вельми высокими заробками. Сформулирую это так. А у нормальных просунутых краинах там 15-20%, да, а все остальное на подороже, товары некие, третью ледовню там набыть, на летище под Амстердамом. Ну, короче, вот на это все. Ну, у белорусов это все еще напереди. Так, Александр, завага есть никого.
3: Конечно, 15-20% это становится Украина к штату Литвы, к штату Польши, Чехии, Венгрии, будет такие показания. Когда вы пойдете далее, до Франции, Германии, Бельгии и Британии, то там это 10-15, а у некоторых краинах и 8%. То бок люди там проходят до крамов и не разважают на ком того, а как мне купить тоннейшую колбасу и тоннейшее молоко. Потому что у их выдатки на ежу только 8% от их дохода. То бок это совсем инший погляд на свет. Вы видите себе, что мы, белорусы, выдатковываем амаль 40%, а некоторые выдатковываем 8%. Это вот 5 раз.
4: Ну да, фактично, я ж кажу, на вось гэтыя прыемныя выдаткі іншыя, на дзяцей, дзецям набыць што-небудзь там, падарунак які-небудзь набыць днём нараджэння сябру, сяброўцы там і гэтак далей, да, на гэта застаецца ў развітых краінах 90, у, вот Александр кажа, нашых суседзяў, там Польша, Літва, ну 80%, да, у беларусаў, на жаль, толькі 60, да, и доводится крыху лечить. Ну, а по России есть какая-то некая статистика? Вот я просто весь час, да?
3: Подобно. Подобная статистика, але трохи легче, чем в Беларуси. Там будет 30-33%, трохи легче, чем становишься в Беларуси.
1: Вы слухали блогера Александра Кныровича, який патлумачыў, як вылічваецца сярэдні заробак беларусаў і як насамрэч выглядае інфляцыя ў краіне.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
0: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Доброго дня вам жадаю. Ми працягуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Спеціальна комісія по розслідуванню злочинства у режиму Лукашенки. Її концепцію представили під час агульного посідження координаційної ради 4-го скликання. Що тут важливо сказати? Ідея створення подобного органу лунала у повітря і раніше. З аналогічною пропановою по фіксації злочинства і створення спеціального трибуналу неодноразово виступав Павел Латушка, каже инициатор этой комиссии и сябра координационной рады Александр Ракицкий.
1: Незаконный захват и удержание власти, системное нарушение прав человека, массовые политические репрессии, захват и торговля заложниками и многое другое, через что прошла и продолжает проходить наша страна, требует не только политической оценки, но и глубокой системной и юридической выверенной работы по установлению справедливости. Справедливость, как известно, не приходит сама по себе, ее необходимо готовить уже сегодня, и в том числе считаю необходимым, чтобы это готовили и эту справедливость, по эту работу проводили и Координационная рада. Поэтому фракции «Хопить бояться», «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу» и «Беларусь идейня» выступают с инициативой создания комиссии по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. По сути, это следственная комиссия. Следственные комиссии работают, учреждаются во многих парламентах многих стран мира. Это достаточно такая обычная, распространенная практика. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Комиссия является органом политического, правового, историко-институционального расследования. Хочу подчеркнуть, комиссия не является судом или органом уголовного преследования. Мы не выносим окончательных приговоров и не определяем виновность лица в совершении того или иного преступления. Это исключительно компетенция независимого суда «Свободной Беларуси». Однако задача комиссии – провести независимое расследование, установить факты, фиксировать источники доказательств и сформировать соответствующую аналитическую и доказательную базу. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии. Комиссия будет формировать выводы о наличии достаточных оснований для подозрения конкретных лиц. Собранные доказательства и материалы послужат базой как для будущих правоохранительных и судебных органов Беларуси, так и для международных инстанций, включая Международный уголовный суд и правоохранительные органы, суды иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции. Комиссия также будет заниматься разработкой механизмов реабилитации жертв, реституции имущества, люстрации и институциональных гарантий, которые исключат повторение авторитаризма и связанных с ним последствий в будущем. Комиссия действует в соответствии с принципами верховенства права, независимости, беспристрастности, объективности и прозрачности.
2: Ідею створення нової комісії підтримала сябра Координаційної ради, керівниця місії демократичних сил у Білорусі у Києві Ольга Зазулінська.
3: Я як чоловік, який предполагает на случай, когда Координационный совет проголосует за эту комиссию, войти в нее и работать. Я скажу, что я работала над актом реабилитации, или его называют по-другому, актом справедливости, который был разработан офисом Светланы Тихановской совместно с гражданским сектором. Я сейчас могу ошибиться, я не помню, или участвовала Координационная рада в этом, но этот акт существует, и действительно нам нужно начинать подготовительную работу уже на сегодня, потому что когда случится момент, и мы приступим к реализации этого акта справедливости, у нас, к сожалению, не будет информации. И на сегодняшний день, как уже бывшая правозащитница, я вижу, насколько сложно собирать информацию гуманитарным и правозащитным организациям, с ними тоже делится эта информация. Мне кажется, что данная комиссия – это не перенос деятельности куда-то, а это усиление, это еще один инструмент, с помощью которого, первое, мы можем собирать информацию, второе, мы можем ее обрабатывать, третье, мы можем усиливать ту работу, которая уже сегодня ведется и Народным антикризисным управлением, и правозащитными организациями, и политическими центрами.
2: До меркования долучился и сябра Координационной рады Миколай Козлов, был следующий подполковник милиции. И он оценил инициативу с пункта глядения практичного досвида у правоохранных органах и подкреслил наступное.
4: Я вам скажу, как человек, который достаточно долго занимался в том числе оперативной работой и связанной с правоохранительной деятельностью, скажу, что разные источники, разные возможности – это всегда хорошо. Поэтому я вошел в эту комиссию, и как представитель кабинета по восстановлению законности правопорядка, я думаю, что мы обязательно сработаемся, и многие из проблем, которые поставил Александр, которые нужны для реализации, мы будем этим заниматься вместе. Поэтому я всячески поддерживаю и прошу Координационный совет поддержать вот эту комиссию.
0: Генграфос поустала новая структура, має заняться збором доказов, подрихтовкою матеріалу для міжнародних судов, для розпрацовки механізмів будучої реабілітації ахвяру репресій.
5: Раніца з рацією.

0: Итак, самый горячий день мы с вами разом с утракаем на хваре белорусская радиорация. Тут у студии Лады Кореневский. 98.1 FM, Белостоку, где их родни. 99.2 FM, Бирсе, Белый Подрезка. И так само интернете rc.com. Про надворье. Кольки слов зараз. Сегодня умова надворья протягивая вызначать циклон с центром на территории Беларуси. Циклон дает багато дождю. Дыхмары распаусюрваются по всей Беларуси. Фактично, когда сказать про наш помежный регион, то аккурат дождем по-ранейшему заховываются в восходней части Карадинщины, ды так само Берастейщины. Ну, на Белосотчине больше хмарно, ды первожно без опадков, так вось от самой раницы. Плюс 10 зараз у Лиди, ды Белостоку, плюс 10 так само у Берасте, ды у Пинску, плюс 11 у Городни. У день максимально чекаем плюс 13-15, полночно-заходний ветер от 4 до 10 метров за секунду раницей, первожно порывы могут быть. Атмосферный тиск незначно повышенный, будет снижаться. У ночи каля нормы затримается. Так на сегодня худшить прогноз у нашем помежном регионе.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
0: И доклад на полгодина зараз остается до 8 Беларуси, до 7 Польши.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь не змагла б паставіць калійнае ўгнаенне на заходнія рынкі нават пры жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць Злучаныя Штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое, што свае санкцыі покинул Европейский Звяз. Тому, после недавней поездки в Беларусь, спецпосланник президента США Джон Коул наведал Литву и Латвию, писали СМИ. Там он провел перамовы про транзит белорусского калию. Инициатор калийной сделки с Минском президент США Дональд Трамп не хавая, что калий потребный, как, цитую, покарать канадцаву. Ленинградские порты забеспечивают 90% перевалки белорусского калию. Згодно с прогнозами, поширение махутности портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проз якія переваливается 90% белорусских угнаенняў, обмежавана. Тому у России просовываются магчимости Мурманска и арктичного напрямку. Отзначается, что по шэрагу критерыяў Мурманский транспортный вузел на сёння мае шэраг бесспрэчных перавах. Так, порт Мурманск является незамерзальным. По-другое, у параўнанні с Балтыкой ён мае вялікую глыбакаводнасць. При гэтым чыгуначная магутнасці мурманскага транспортнага вузла загружаны, на думку аналітыкаў, толькі на палову. Сярод пераваг порта Мурманск таксама называецца яго універсальнасць, якая дазваляе працаваць з рознымі тыпамі грузаў. За студень-жнівень экономика Беларуси выросла на 1,9% годовых. При этом за первое полугодие раскладаў 2,1%. Как отмечают эксперты Евразийского банка развития, белорусскую экономику подтримливает споживецкий попыт. У приватности розничный товарооборот у жнівні вырос на 8,5% годовых, после липеньских 8%. Гэтаму спрыяе павелічэнне реальных наяўных доходов населения. По поводу прогнозов аналитиков, при отсутности новых шоков, экономика Беларуси по выниках бягучага года может перевысить прогноз и скласти больше за 2%. Податки не галоўная причина дорогого палива у Польши. По поводу даденных Еврокомиссии, на якія спасылается Business Insider Польска, Польша не належит до краин ЕС с самыми высокими податками на палива. Податки складают каля 42% цены бензину, 38% дизелю и каля 35% газу. При этом довольно высокая у Польши застается цена палива без податков. Так, бензин 95 каштуя 4 злотых 61 грош за литр без улику податков и сборов. Цены на палево без податку застаются так само высокими на Заходе Европы, окромя Бельгии и Ирландии, а вось европейский полдень мае больше низкие цены. Середні курси валют у Польщі: доляр 3,79 грошей, євро 4,35 грошей. У Нацбанку Білорусі доляр 3 рублі 2 копійки, євро 3 рублі 47 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 97 білоруських копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: И когда раница белорусская «Радио Рация», кляска зараз чарковые комментарии в нашем эфире. Александр Лукашенко протягивая хандлевать людьми по-иншему, нияк не могчимо назвать вызволение чарковой часки политвязню у замен на снятие санкцию. Игра вельми ханебная ситуация. Однако зараз не до морали, коли на кону житцю ды свобода людей. Така же был и политвязень, блогер, журналист, громадский деятель. Яч Миколай Дядок.
2: Ну, как прикмета слабости, это худшая прикмета цинизма, так что Лукашенко гандляр людьми. То бок, вот коли уж вы пригадали тюремное минувшину, то я вам скажу, что на вот тюрьме люди, те, кто гандлюет людьми, зеки, у яких ось осуджены, у яких артикулы связаны вот с такими вот деяниями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандаль людьми, продаж людей у рабства, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по тюремной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко. То бок он берет закладника, а просто потом просто выдает их у ходину по чайной лыжце за снятие санкций. Это вельми ганебно, а однако там про мораль никакую казать не приходится, потому что все робится просто для утримания властной улады.
3: Коли глядеть на список тех, кто выходит, то чи бачится там некая система, логика, может, у тем, как миновитая улада отбирает людей на вызволение?
2: Но логику спостигнуть тяжко, она вельми вельми агульная, але ёсць некаторыя тэндэнцыі, якія можна прасачыць, прынамсі па першых вызваленнях, гэта ўжо была пятая, калі я не памыляюся. Ну, такое з дэпартацыяй, выкідваннем за мяжу. Адназначна вызваленні спачатку былі вызвалены

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: В оккупованных российцами лежках на Херсонщине развивается гуманитарная катастрофа. Злученные штаты начинают працевать над вызволением российских политзневоленных. Над Гродно-Азотом запалая факел.
2: У студии новин Анжели Калялькоўская.
3: В оккупованных лежках на Херсонщине застаются 47 детей. Украинские улады заявляют про критичную гуманитарную ситуацию в городе. Лежки – город на левом березе Днепра, который находится под российской оккупацией. Поводле украинского боку, город уже долгий час застается без электричности и газу, а поставки продуктов амаль спынились. Украина спробует доставлять жыхарам ежу с допомогой дронов. Однако гуманитарный коридор для эвакуации покуль не удалось организовать. Поводле украинских улад, апошняя доставка продуктов отбылася у травни. Далейшие спробы были ускладненные минованием дорог и боевыми деяниями. Пытание гуманитарной ситуации у Олешках Украина планует уздымать на международном узровне, у тем лику подчас Генеральной Ассамблеи ААН. Специальный представник Дональда Трампа по Беларуси Джон Койл заявил, что Злучаные Штаты начинают працевать и над пытанием вызволения российских политичных зневоленных. Про это Койл сказал у эфира телеканала «Дождь». По водле его слов, у американского боку уже есть список российских политвязнев, однако покуль Вашингтон не планует их публиковать. Койл так само поведомил, что США працуют над пытанием украинских военнополонных и громадянских особ, которые находятся у полоне у России. По водле его слов, американский бок рыхтую адпаведныя прапановы. Джон Койл заявіў, што вырашэнне гэтых пытанняў магло б станоўча паўплываць на адносіны паміж США і Расіяй. Пры гэтым Койл адзначыў, што не ведае, ці паходзіцца Владзімір Пуцін на такія крокі. Вызволение черговой партии белорусских политзневоленных, обмен на снятие экономичных санкций – это не что иное, как циничный гандаль людьми с боку белорусского режима. Ситуация выглядит ганебно, однако, когда на кону стоит житие и свобода белорусов, питание политической морали отходит на другой план. Про это заявил былый политвязень, блогер-журналист, громадский деяч Миколай Дядок.
4: Ну, как прикмета слабости, это худшая прикмета цинизма, так что Лукашенко – гандляр людьми. То бок, вот, когда уже вы пригадали тюремное минувшину, то я вам скажу, что на вот турме люди, те, кто гандлюет людьми, зэки, у яких осуджены, у яких артикулы связаны вот с такими вот деяниями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандаль людьми, продаж людей у рабства, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по турэмной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко.
3: Згодна дадзеных праўабарончага цэнтру «Весна», у Беларусі сёння 23 верасня налічваецца 884 палітзняволеных. Гэты людзі асуджаны пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, які парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродно-Азотом у ближайшие несколько суток можно убачить факел. На предприемстве после плановых ремонтовых работ началась пусковая операция у цеху «Аміяк-3». Жыхароў гародні попередили, что подчас запуску усталявання на заводе будет гореть факельная установка. При разогреве основных отделений у цеха використовується технологичный газ. До завершения пусковых работ его накировывается на факел, где спалюваются ручные речи, гаручие речи, которые уваходят у склад газу. На предприятии означает, что такая процедура предугледжена технологичным регламентом вытворчества МИЯКу. Пусковые работы могут протягиваться несколько суток. После обновления вытворчества МИЯКу спальвание газу на факельной установке спынять. На Гродно-Азоте заявляют, что работы не, и не уявляют погрозы для жыхароў города, навакольного асяроддзя и супрацовников предприятия. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну так само сёння далей 23 верасня умовы надвор'я працягвае вызначаць цыклон з цэнтрам на тэрыторыі Беларусі. Цыклон дае пагражу ў цэнтральнай частцы Беларусі, вось хмары распаўсюджваюцца вельмі-вельмі шырока. Хмарна зараз на Гарадзеншчыне ды таксама на Берасцейшчыне. На Беласотчыне таксама ёсць хмары, але праясненне неўзабаве чакаем. У другой палове дня неба будзе праясняцца больш на Беласотчыне, ну і, уласна кажучы, менш на Гарадзеншчыне. Украине, да так само на Берестишчине. Температура поветра зараз плюс 10 у Лиде, да Волковыску, 10 у Хайновце, 11 у Корнебелостоку, у Бересте, у Кубрине, да плюс 10 у Пинску. У день шакаем плюс 13-15, полночно-заходне ветера 4 до 10 метров за секунду сегодня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
2: І зараз 5 хвилин минає, після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Тут у студії Влади Кринівський. Я запрошую вас у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де є Харудні, 99.2 FM у Бересті, де Біле Подляски, де так само в інтернеті rc.com наперед у нас. Обов'язково так само чергове теми де інформація.

0: Ігоря Біварського, Радіо Рація, так само ранішнє привітання вам передаю. 8.20 зараз у Білорусі, 7.20 за докладний час у Польщі. Як змінився портрет білоруса у Італії, починаючи з 2020 року? Яка динаміка суполки? Ці білоруська тема надалі цікава місцевим політикам. Над відказами на такі та інші питання розважала білоруська громадська діячка Катерина Бранське.
1: Знизилась участь. Мне кажется, после 2024-2025 года она снизилась. Но все-таки единственный плюс, что люди, которые участвуют, они все-таки остались. Даже если нас мало, все-таки мы делаем большой голос. Даже если не хватает, но я не знаю, почему, скорее всего, многие заняты, многие начали свою жизнь, у многих работа, и поэтому не у всех получается, наверное, в какой-то день прийти на какие-то мероприятия, но вижу, что мы очень участвуем в соцсетях, вот, там большой отзыв. Мне кажется, все-таки, даже если снизился номер людей, все-таки есть поддержка, есть всякие мероприятия.
2: Ваше назірання, куди змясився основний фокус дійності? Ось раніше гэта былі акції са стягами на початку у 20-м годзе, то зараз гэта больш такая праца па прасоўванні беларускай павесткі, культурнай дыпламатыі. Ці нейкім іншым чынам змяніліся гэтыя прыярытэты?
1: В основном это, ну, большую роль играет ассоциация, которая в Флоренции, Талака и Народная амбассада. Вот, это единственное. И есть еще диаспора. Вот. Моя роль, сейчас пишу диссертацию, сколько заканчиваю магистратуру в университете. Я пишу про Беларусь и пишу про историю Беларуси в таких вот главных ролях, как, например, распад Советского Союза и 2020 год. Вот. Сейчас вот буду скоро писать про 2020 год, потому что все-таки хочу, ну, внести вклад и рассказать, что, ну, Беларусь, хоть она играла роль даже негативную, но она все-таки не надо видеть ее как одну сторону, потому что есть и белорусы, которые все-таки боролись за свои права, за свою индичинственность, за язык, за культуру.
2: А як змянілося так само ставленне італьянскіх палітыкаў ці там медыя да беларускага пытання, улічваючы у тым ліку вайну ва Украіне зараз?
1: Есть, конечно, политики, которые в парламенте говорят о Беларуси, особенно о диктатуре, о политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Есть некоторые люди из некоторых партий, но в основном мало.
2: Як думаєте, що стало головним уроком для білорусів у Італії за гэтых 6 гадоў активності? Як білоруська супольність заховує свій голос зараз?
1: Я думаю, що уроком это, ну, что когда мы вместе, когда нас много, что мы можем чего-то добиться. Вот, мне это доказали, каким-то образом все-таки, ну, доказали, поэтому один человек никуда не сможет пойти, но только если все мы едины и вместе.
0: Беларуская дыяспора у Італіі сьогодні концентрується на культурній адвокації до заховання історичних сувязів, так само притягує увагу італьянського громадства до проблеми політв'язнів. Білоруська радіо Рація, 23 день вересня, середа, 8.25 зараз у Білорусі, 7.25 докладний час у Польщі.

Доброго дня вам жадаю, коли Беларуская радио рация. Докладно зараз 5 хвилин остается до 10 Беларуси, до 9 Польши. Новина у нас на пиреде. Отбылась сустрыча министру замежных справ у Польши до Беларуси. Сустракались с тем министром Александра Лукашенко. Подробности на пиреде. США до Украины хочут завершение войны до зимы. Гре тема на нашей хвале. На початку наступной годины у новинах обовязково. Зараз Скорпион між іншим слухаємо, ну а потім одразу після хрип'єсні послухаємо новини у нашому ефірі.

0: Мои знакомства с Юрием Попко. Памятаю, это было узимку, на початку зимы 1982 года, военное становище у Польши, полицейский комендантский час, и выкликает нас директор лицея Алексей Карпюк, выкликает в кабинет и говорит: слухайте, до вас написал один такой диверсант, контрреволюционер, и то вельми важное, бо служба безпеки Польши передала мне этот лист, каб вы больше им контактов не имели. И читая фрагмент листа, это лист был от Юрия Попки. А чому я говорю про это? Бо мы у Белорусском лицее в Бельску у 1981 годе в учни 3-4 классов на хвали этой солидарности у Польши, карнавалу и свободы засновали такой неформальный гурт, и он назывался «Разбуджанный голос». Меж иншим там был, опрача мене, позднейший директор лицея Андрей Степанюк, так само ведомый из нашего эфиру. И что ж, этот гурт, ну, так писали верши, кто умел писать, сустракались, что-то дискутовали. На территории школы отбывалось с директорами, имели встречу с наставниками, просто на территории школы, как бы, такую патриотичную молодь гуртовать. И написали такой открытый лист, что инших шукаем. Этот лист был опубликован у Ниве, и по этим адресе, менавито с Лаймана, пришло письмо, якое написал господар Юрий Попко, але и оно трапило уже у военный час, у военное становище, не до нас беспосредно у лицей, только трапила на службу безпеки Польши. И служба безпеки выкликала директора Алексея Карпюка, что эти явучки чем занимаются, контакты мают с контрреволюционерами, а директор нас. И тогда посадил и начинает говорить, что тут нельзя таких контактов иметь, так далее, что это белогвардеец некий из Немеччины пишет, хочет подрывную справу робить, развалить Советский Союз, и вы не повинны, и так далее, мы не виноваты. То до нас написали, не мы писали. Але так чи инакш лист не трапил до нас николи. Ну, але это прозвище мне запамяталася Юрий Попко. Менавіта у тим жалай мне, господар Юрий Попко жил с 40-х годов, с половы 40-х годов, пошла закончение Другой Сусветной войны, и он там працавал у неких американских военных базах, потом застався жить у Немеччине, неподалек города Хайдельберг, у местечку Лаймен, и пазней, уже в 80-х годах, на початку заставал Белорусский музей. У приватной хате потом был особный будинок. И что цікаве, Юрий Попко для меня был как бы суродич, бо он походил с Белосточчины, с Пружанского района, сегодняшней Беларуси, а тогда, когда он народился в 1912 году, это была одна как бы такая территория, простора, одномовная, однонациональная и так далее. И до часу основания музея в 1982 году, бо тогда как бы початок музея личится, и он был литератором, патриотом белорусским, писал книжки, оповедания, выдавал такие календарики невеличкие с назвой «Беловежа», «Беловежская пушча» сбоку Пружан. Это с одного боку, а наши сторонки, Бельск, Гайновка, с другого боку Беловежской пушчи, так бы земляк наш. И мы те календарики расповсюдживали, коли были студентами уже, и ведали, что это с Лаймана, с Юрия Попко. Потом, памятаю, один из наших шабров, так само студентов, поехал в Немеччину и был у Лаймене, наведал этот музей у Лаймене, ну и рассказал про Юрия Попко, что есть такой прихильник наш, одраженец, белорусский эмигрант, сам самостоятельно все робить. Не сам у поле воина, но все ж таки был сам.
1: Юрий Попко – это один из самых ведомых деятелей белорусской эмиграции в Германии. Подчас немецкой оккупации, подчас Другой Светной войны, он працавал у цивильной администрации, открывал школы на Пружанщине, с якой он родом. И под конец войны он працавал в промысловном секторе, опынулся так у Германии. И в вынику он вырашил не вертаться в Советский Союз, потому что позбегал, конечно, матчимый преслед сбоку советских уладов. И застался у земли Баден-Вюртембергс. Там он начал собирать разные коллекции. И с часом она перетворилась в соправдный музей. Ему вельми допомог при этом Борис Кит, ведомый науковец, який так само приезжал там у Гайдельберг, там лекции читал. И когда он встретился там своим сябром Юрием Попки, он ему так само привозил там некие речи, там, например, с белорусской эмиграции США. И так собралась уникальная коллекция разных речей с вельми шмат краин. Там были книги из США, с Канады, из Австралии, Великобритании, Франции, конечно, Германии, и даже Советского Союза. Я не ведаю, вот, как ему досылали речи, але ему так само привозили литературу Советского Союза, видимо, из Польши, ну, того, к белорусской меньшинстве подлящи. И в 1982 году, именно это про инициативу Бориса Кита, этот город стал официально славутостью города Лямин. То бок Борис Кит вернулся до города Лямин, и бургомистр этого города погодился сделать этого города официально славутость в плане того, что он сам удельничал ўсяго адкрыцці гэтага музея. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступных дзесяцігоддзяў, спачатку у кватэры самага Юрыя Попкі, і пасля таго, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільгін. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візіма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсе рэчы адвезлі ў некае сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок гэты скрыні просто не даглядаваліся, просто іх кудысьці скавалі, і з часам было абсалютна незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін, мне тады просто сказалі, што ён закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І, адпаведна, я тады прапанаваў яго просто перавесці. Сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні, і прапанаваў, каб іх просто перавезлі гэтыя рэчы. Тады, на жаль, горад не адказаў, што яны спаслаліся тады на тэстамент, таму што сапраўды Юрый Попка, ён падпісаў тэстамент разам з горадам Лямін, што ён перадаў ім свае кватэры, ён быў уласнікам двух кватэр, і ў абмен за гэта горад Лямін абяцаў, што ён будзе даглядаць музей. На жаль, это не отбылося. Как я уже сказал, эти экспонаты их просто, ну, не в кисковищах. Тогда город Лямин отказал, что спасаючи на тестамент, Юрий Попка просил об тем, как этот музей он заховывался або под контролем самого города Лямин, бо передался незалежной белорусской державе. Потому что Юрий Попка, он помер еще до того, как Беларусь стала незалежной. И, отповедно, там просто так отказали. И я с тех часов еще никакий раз пробовал связаться с городом Лямин в 2022 годе. И тогда был так само прикладно один и тот же отказ, что только незалежная белорусская держава мае право вырашаць, что станет с этой коллекцией. А год тому еще раз я поспрабовал, написал городу и спытался, могу я просто доглядывать вас этой речи, но мог бы я просто поглядеть, что там находится. Я навод не просил об тем, как их перевести. И мне особисто здаецца, это связано с тем, что у городе з'явился новый бургомистр Джон Эрет, які больш кооперативный был, и они просто, ну, погодились, сказали, что, ну, навод спаслачись на попередние просьбы, сказали, что мы можем отдать. И у выніку так атрымалася то ўсё завесці ў Вільню.
2: Заставілі ўсё гэта выставу як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, як бы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы мы, я не ведаю, хто сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ён усе ведае, што мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўвогуле была недаступная для гледачоў, таму што, ну, проста як бы мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс, і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў. Да нас прыехала 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, гэта вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што, ну, вось так калекцыя

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры, я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие, в общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились со спадаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, тварам у твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков, до речи, он там таким лещем, чи называется, это такой лес, побач местечка Лаймен, он такой помник усталовал, чи для тих белорусов, які загинули в годах 39-45 минулого стагоджа, відомо, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймені, спадар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими експонатами. Потім, і не тільки потім, город Лаймен нав'язав співпрацівництво з деякими білоруськими городами, здається, з Новоградком. Це вже були 90-ті роки, це відліга в Білорусі, вже незалежність Білорусі, там вони ніякі обмін робили, допомогу висилали на Білорусь, бо Білорусь завжди потребує допомоги, тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владів було, менше зацікавлення владів цього Лаймена було. І так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали цього музея. Потім, тільки недавно, частка вернулася, не вернулася, тільки трапила, і то невелика частка у Вільню. Добре, що є якийсь музей, який прийняв ці експонати, які засталися з музею у Лаймені. І він збирав ті експонати, ну як, одно, що присилали йому з Совєтської Білорусі, одно, що родні досилали, одно, що третя чи найважніша частка, це були ті видання, усякі матеріальні артефакти, не артефакти, які були зібрані праз білоруську еміграцію, які йому досилалися. Ну, книжки, наприклад, які були видані.

0: powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
4: Франция узмоцнит суперсповетренную оборону Украины. Джон Койл заявил, что не поднимал питание демократизации Беларуси. Над Гродно азотом запалает факел.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Франция узмоцніць супрацьпаветраную оборону Украины. Про гэта президент Франции Эммануэль Макрон паведаміў пасля сустрэчы з Уладзімірам Зеленскім у Нью-Йорку. Франция перадасць Украине дадатковыя ракеты-перахопнікі, а таксама заключыць контракт на пастаўку радараў. Паводле Макрона, гэта неабходна на фоне расійскіх удараў па украінскай энергетычнай інфраструктуры напярэдадні зімы. Зеленскі таксама заявіў, што Украіна гатовая набыць дадатковыя франка-італьянскай сістэмы супрацьпаветранай абароны і ракет да іх за кошт сродкаў в европейской позыке. Акрамя того, Украина и европейские краины развивают сумесную программу по створению системы для перехопа баллистичных ракет. Проект покуль находится на стадии распрацовки. Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что подчас встречи с Александром Лукашенком не поднимал питанию внутренней политики и демократизации краины. У интервью телеканалу «Дождь» Коул заявил, что покуль говорил с Лукашенком про политзневоленных и нормализацию отношений помеж Беларусью и США. На питанне, ці можа ён закрануць тэму дэмакратызацыі ў будучыні, Коул адказаў: «Можа, калі-небудзь падыму». Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітзняволеных у абмен на зняццё эканамічных санкцый – гэта нішто іншае, як цынічны гандль людзьмі з боку беларускага рэжыма. Сітуацыя выглядае ганібна, аднак калі на кону стаяць жыццё і свабоды беларусаў, пытанні палітычнай маралі адыходзяць на другі план. Пра гэта заявіў былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
5: Ну, як прыкмета слабасці, это хутчэй прыкмета цынізму, так што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, от калі ўжо прыгадалі турэмнае мінушчыну, то я скажу, что на вот турме люди, те, кто гандлюе людьми, зэки, у яких осуджены, у яких артикулы связаны вот с такими вот деяниями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандль людьми, продаж людей в рабство, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по турэмной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко.
4: Згодна дадзеных правоабарончага центру «Весна», у Беларуси сегодня 23 вересня налічваецца 884 палітзняволеных. Гэтыя людзі асуджаны пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродно азотом у ближайшие некалькі суток может быть бачный факел. На предприемстве после плановых ремонтных работ почалися пусковые операции у цеху «Аміяк-3». Жыхароў Гародні попередили, что подчас запуску обсталявання на заводе будет гореть факельная установка. На предприемстве отзначают, что такая процедура предугледжена технологичным регламентом вытворчасти «Аміяку». Пусковые работы могут протягиваться несколько суток. После обновления вытворчасти «Аміяку» спальвание газу на факельной установке спынять. На Гродно азоте заявляют, что работы не уявляют погрузы для жыхароў города, навакольного сяродзя и супрацовников предприемства. У Центра православной культуры у Беластоку отбылся вернисаж для презентации альбома «Колеры православия Черногория». Як отзначае организатор проекта Александр Василюк, уникальная сакральная спадчына Черногории мае шмат супольнага с духовным жыццём Падляшша.
6: Славянские народы мают много за собой вспомнного, и те наши релации, даже когда мы спотыкались, показывают, что много близкости между нами, много сердечности. Что православие – это одна великая родина, и только тогда, когда познаешь иные, трошечки иные православие, потому что в канонах мы так сами, но в локальных традициях трошечки все разнимы. Если то можемо, мамы можливість познати, то стаємо ще богатші, стаємо ще рзечивіще, чуємо, що те православ'я є єдним великим родином.
4: Вистава фотографій, які адлюстровують традиції і духовне життя Чорногори, доступна для всіх охочих на площі каля собору Святого Миколая. Проект реалізований при підтримці Маршалковської управи Подляжського воєводства і управи города Білосток. Больш новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... на дворе.
3: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, первоважно без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла, ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановная сера до сегодня. На календаре 23 вересня, первый день осени, як кажуть люди досвеченные. Ну, коли такая сонечная осень, так, как кажут, хай будет. Доброго дня, доброго настрою. Зычить усім белорусская радио и рация, да я, Алесь Дубовец. До того ж, дякую за то, что тримаете аккурат наши хвали. Что тычется година, якая распочалася. Тут у нас дивно сумеш, так само Адам Ламберт. One Republic, Дитюки, Аврил Лавин, да иншие. Не у забаве сустракаем Яна Мордане, як завжды он почитает нам, что есть цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом доведаетесь ти робить уласное житло нас больш счастливыми.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Анджей Пясечный на хвалях белорусского радио Рация. Витаю, особливо тех, кто может только-только-только до нас долучился. Я, кольких хвилин тому, обещал вам рассказать про то, эти рубить властное житло, и так можно, нас больше счастливыми. Так вот, психологи высветлили. Уласная нерухомасць сапраўды звязана з большай задаволенасцю, аднак само па сабе валоданне нерухомасцю не робіць людзей больш шчаслівымі. Вось, шаноўныя, вось што. Таму зямля, выключна зямля, купілі і шукайце нафту. Вось. Жартую. Да, такой высновы, что володание нерухомостью не робить людей больше счастливыми, пришли авторы доследования, проанализованных у новым материалом про уплыв житла на психологический стан, про это пишет выдание Psychology Today. Доследования у Немеччины показали, что после покупки дома або кватеры люди прикметно выше оценивают якость життя, при этом долготерминового росту агульной задоволенности жить тем может и не отбываться. Одной из причин становится ипотека. Выдатки на кредит, здольное извести на нуль, становчий эффект от володания нерухомостью. По воле автора удоследования, уласники счастливые перш за все тады, коли их житло уже цалком оплачено. Вось. При наявности ипотеки и невеликого уласного капиталу розница помежу ладальниками и арендаторами истотно скорочается. При этом аренда сама по себе не обовязково связана с погоршением психологичного стану. Доследование больше за 1400 жихару в Великобритании показало сувязь помеж приватной арендой и некоторыми биологичными маркерами старения. Однако авторы подкресливают, что такая праца не доказывая причинно-выниковую сувязь. Значно больше переконаучи выглядая иншая закономерность. Анализ 22 доследований показал, что частые переезды, погрозы выселения, высокий кошт аренды частей, связанные с погоршением психичного здоровья. Проблемой может быть не сама аренда, а нестабильность, якая часто с ее связана. Таким чином, важную роль отыгрывая не столько право уласности, кольки отчувание стабильности, макчимость уладковать житё на одном месте и не бояться раптоўнай вось гэтай страты жылля. Знову-таки земля. Земля, землянка, нафта, калі докопаецеся. Вось такая гісторыя. Таму, канешне... Не, ну, іпатэка страшнае слово. Хтось ж прыдумаў такое, ну...

0: операция.
1: Грузинская гостеприймальня демонстрирует миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация

Triple Morning на хвале белорусской радиорации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, переважно без опадков, однако местами по городенщине все ж таки махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла, ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше за норму. На про то, что чекає Беларусь у плані надвор'я ближайшими днями, про гэта традыцыйна не ў забаве.

Тела в наквалях белорусской радиорации. Обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики в Беларуси. Калиласка. Так вот, поводу этих самых синоптиков завтра.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Россия узмацняет гибридные атаки супраць Европы. Светлана Тихановская закликала не заключать гандлёвое погоднение с Минском. У Гомельской области белорусские силовики отпрацовывать боротьбу с беспилотниками.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия узмацняет гибридные атаки супраць Европы. Про это поведомляет экономист. Поводле выдания особные выпадки диверсии у Европе все частей переутвораются у системную кампанию. Сярод махчимых операций называется кибератаки, подпалы, диверсии на инфраструктурных и оборонных предприемствах, выкарыстанне дронов, а так само спробы саботажу. Эксперты лічаць, что одна из головных мэтов таких деяний примусить европейские краины скоротить подтримку Украины, зрабить ее больше дорогой и створить уражение, что НАТО не здольна эффективно реагировать. При этом атаки организовываются так, как заставаться нижайшим за порог открытого военного конфликта. Про рост погрозы недавно заявил и президент Франции Эммануэль Макрон, и он закликал узмацнить оборону критичной инфраструктуры от махчимых дроновых атак. Европейские улады уже обмерковывают створение агульного механизма супрадзеяния таким погрозам. У Еврокомиссии пропонуют выпрацовать адмысловый гибридный план дзеянняў для координации отказов на диверсии, кибератаки и инциденты с дронами. Лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская закликала не заключать гандлевое погоднение с Минском. Про это она заявила у интервью немецкой хвали на полях Генассамблеи ООН у Нью-Йорку. Тихановская сказала, что теперь не час гандлевать с диктаторами. И она так само закликала не допустить, каб гуманитарные домовленности со Злучными Штатами переросли у политичное признание Александра Лукашенко. Заява прогучала после того, как президент США Дональд Трамп анонсовал буйную угоду с Беларусью по закупце калийных угноений. Поводле Трампа их цена будет нижайшая за канадскую. Тихановская так само заявила, что подтримливаючи Украину, заходним краинам варто уличивать и ситуацию в Беларуси. Одним реальным способом змены улады в Беларуси застается силовый сценар, який навпрост залежить от развития войны в Украине. При этом уступать у открытые военные деяния у ближайший час официальный Минск не будет, бо это категорично суперечить интересам самого Александра Лукашенко. Своим меркованием поделился созасновальник украинского телеканала «Спільне ТВ» Валерий Драценко.
4: Белорусские улады в экзиле роблят максимальное при обмежеванных ресурсах. Как я уже сказал ранее, ключевая спроможность для них. Несубъектность силовая. И тут не бачно, чтобы оппозиция ее развивала. Не бачно, чтобы узросту колькости белорусских доброохотников, не бачно белорусских дроновых полков и так далее. И навод в умовах, коли раптом Россия не сможет допомогчи Лукашенце, и он будет разбивать, оппозиция худшей за все, так и не сможет этим скористаться, чтобы обновить легитимный демократичный процесс у Беларуси.
3: Полномасштабная война России супроть Украины тривает уже больше за 4,5 годы. Все лето напруженность на полночной меже Украины застается высокой, покольки Минск протягивает узмацнять военную интеграцию с Москвой. По справе Гаюна судили начальника установки Мазырского нафтоперепрацовчего завода. Про это поведомляют гомельские правоборонцы. Евгена Вергея, який працавал начальником вытворчого установки, затримали напроканцы минулого года. Больше за 7 месяцев он находился у СИЗА у Гомли. Поводле правоборонцев справа связана с затриманием и распаўсюдом информации про телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Теперь Вергей уже на воле и подал апелляцию. Меркуется, что ему могли призначить обмежевание воли. Докладные подробязности справы покуль невідомая. До затримання Вергей лічыўся одним з найлепших і найбольш досвідчених спеціалістів Мазырського НПЗ. У Гомельской области белорусские силовики отпрацовывают борьбу с беспилотниками умовного противника. Командно-штабные учения территориальной обороны проходят с уликом, как заявляют у Минобороны, близкости до Украины. Начальник генштаба Павел Муравейко каже, что на учениях отпрацовывают сценарий сучасной войны, атаки FPV-дронов, деяния штурмовиков и выведку с допомогой мотоциклов и квадроциклов. Такие учения демонструют, что белорусские улады ориентуются на досвід войны в Украине и рыхтуют территориальную обороны до сценаров с массовым выкарыстанием беспилотников. При этом погрозу конкретно с боку Украины белорусские улады не называют. Говорка идет про умовного противника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, переважно без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди, и температура поветра 13 до 16 тепла, ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Беларуси съезжаем, молодь, это абсолютно разумело.
1: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования прав белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

Авіаснак, Валік, Беларускага радіо рація. Вітаю тих, хто може тільки-тільки долучився до нашої кампанії. Обіцяв вам розказати про те, чому часами на фотоздимках, ну, ми себе просто не познаємо. Ось. Справді, ми привикли так бачити свій твар у люстерку кожен день і не один раз, напевно. Тому фотографія часом може здаватися дивною. На здымку мы выглядаем незвыкло, небы перед нами некий інший человек. Можно навод Ален Делон, можно. Ну так. Однако справа не у тем, что мы раптом выглядаем не горш. Про все это поведомляет портал Popular Science, коли что. На воспринимание уплывают особливости физики, оптики камеры и то, как наш мозг привык воспринимать наше адлюстрование. Важную роль тут играет и психология, до речи. С большего разница помеж тем, как мы воспринимаем свой твар у люстерку и на фотографии, тлумачится особливостями физики. Поверхня люстерка створяет перевернутый малюнок, тогда я камера фиксует твар без такого адлюстрования. Ось. Ну, вядома. При этом практически у каждого человека есть невеликая натуральная асимметрия. Одно в око, там, не ведаю, может находиться крыху выше. Куточки в устно могут отрозниваться по форме. У люстерку мы что дня бачим вот этой особливости в зворотном выгляде. И поступово, да, вот такой мы выявы мы привыкаем. Так? Чому ж адлюстрование у люстерку часто здається нам більш звиклим і привабним? Привабним, чим власний твар на здымку. Одно з тлумачення озвучено з ефектом знайомства, які вивучають психологи. І він складається у тим, що повторне усприймання одного і того ж об'єкта з часом робить його більш знайомим і більш приємним. Менавіта тому чоловік, який годами регулярно глядить на себе у люстерка, поступово привикає до себе такого. І навіть невелика асиметрія робить неперевернутий малюнок, тобок такий акурат, як на фото, незвиклим для нас, то камера показывая наш твар инакш. Вось. А кроме того, люстерка адлюстровывая нас у руху, так, а фотография фиксуя момент один. На успрымание здымка уплывают так само осветление, отлеглость до камеры, особливости объектива их и так далее. Тому незвыклость фотографии связана не только с переворотом, але и с тем, что живое адлюстрование перетворяется у застылый кадр. До того мы так само не особливо призвычаились. При этом для новокольных наш твар на фотографии выглядит зусим натурально, бо именно навіть таким яны привыкли бачить нас у повседенном житті. Тобо, коли вам не подобається ваше фото, ваш твар на фото, это не значит, что он не подобається комусь іншому.

0: Вэхоу на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму.
1: Радио Рация. Белосток. Слисла. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Музыку эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. Вітаю, шановні, сьогодні 23 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джон Колтрейн, Рей Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хуліо Іглесіас, Ерик Богл, Брус Спрінгстін, а так само гурти Еліс Купер, КМФДМ. Долучайтеся. 23 вересня 1926-го народился Джон Колтрейн, один из самых впливовых джазовых музыков другой половины 20-го стагоддзя, тенор и сопрано, саксофонист и бенд-лидер. Наравне с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом и Луи Армстронгом является наибольш значной фигурой у истории джаза, якая оказала уплыв як на сучасных джазовых музыков, так и на школу импровизации у целым. У 60-е годы Колтрейн створая свой классичный квартет, який лічыцца одним из наибольш значных коллективов истории джаза, а некоторые историки разглядают его как наибольш уплывовый из усіх джазовых ансамблей.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песень. Вядомы своим голосом, які параўноўвалі з Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по нараджэнні, ён пераехаў у Англію и правёў амаль усё жыццё у Лондоне. У Европе ён карыстаўся вялікім поспехам.

Напрыканцы программы «Чарговый день народину», бо ничего больше-меньше прикметного с музычной истории на этот день не припало. 23 вересня 1970-го народилася Лючия Чифареллі, американская музыка, у теперешний час вокалистка и клавишница немецкого гурта KMFDM. Удельничала и удельничая у шерегу музычных проектов, але мы развитываться будем миновито KMFDM. Тримайтеся!

0: Уже 21 хвилин пошло на 17-ю годину в Польше и 18-ю в Беларуси, а мы продолжаем комментарии. Будем слушать далее комментариев на тему встречи, которая отбылась в Нью-Йорке, где споткались керовники Министерства замежных справ Польши и Беларуси Радослав Сикорский и Максим Рыжанков. Что стоит за этим новым диалогом и что он может означать для белорусского громадства? Были дипломат и керовник агентства Евроатлантичного супрацовництва Валер Ковалевский отказывая на пытанні Анжаліки Лальковской.
1: Что, на ваш погляд, насамрэч стоит за этой встречей? Это только спроба обновить працовный контакт с соседом? Ці за кулисами уже идет больше серьезный перемовный процесс, про який мы пакуль не ведаем?
2: Можно сказать про то, что это все-таки выник такой грунтовной подрыхтовшей працы. Баки до этого шли протяглый час. Бачно, что Польша апошним часом сбавила градус в своих коммуникациях по Беларуси, меньше коментують, менш випадків критичних до Білорусі, менш таких токсичних, можливо, ніяких заяв і деталей. Так само звернув увагу, що в понеділок, коли був брифінг у делегації у розв'язу по Білорусі, по погрозі з боку Білорусі, то був заявлений представник Польщі, але не прийняв уділ. І це так само така спроба, скажімо так, не додавати ніяких деталей до комунікації у той момент, коли рихтується серйозна зустріча. Можна сказати, що сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
1: Сикорский каже про потепление отношений и про готовность Польши первой домовляться с соседом. Чего Варшава может чекать от Минского отказ?
2: Это наипершее питание безпеки. Это то, что на сегодняшний день наибольш турбуя и Польшу, и инших соседей в Беларуси. И, конечно, сам Евразвяз и блок НАТО, які выходит с Польши. Ситуация такая застается досить напруженной. Беларусь протягивает заставаться союзником России. Раз территорию Беларуси, поветренную простору, например, Польши, могут залетать те самые дроны. Тому, конечно, повестка именно безпеки, международной безпеки будет центральной. Застается так само актуальной и тема кризису на межи. Мигранты протягивают спробовать проникнуть через белорусско-польскую межу у европейских связок. Эта тема целком не закрытая. Я думаю, что все-таки тематика безпеки яна будзе цэнтральная, а бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
1: А что эта новая дипломатичная линия может означать для белорусов? Ти может непосредный контакт Варшавы с Минском створить новые возможности для вызволения политвязнев, альбо вертание людей до дому, ти смягчение ситуации для белорусского громадства? Ти тут перш за все говорка про интересы самой Польши?
2: Это, как мы уже обмерковывали, тематика безпеки будет на первом месте, але все ж таки это створает умовы для обмеркования и інших проблем. Это будет тишиться так само и гуманитарной проблематики, и Польша занимает досить последовательно позицию дотично того, что в Беларуси не повинно быть политзняволенных и повинны спыниться репрессии, принамсі криминальный переслед по политичных мотивах. Але это так само и помежные взаимодействия, супрацовництва, это значит мобильность белорусов, махчимость бесперешкодно приезжать в Польшу, вертаться в Беларусь. Тутность чыгуначного злучения на сегодняшний день помеж Минском и Варшавой, и Беларусью и Польшей. Это все то, что будет на корысть белорусам, на корысть звычайным людям.
1: Ну, вось мы одночасово бачим контакты Минску с Вашингтоном, Варшавой, вызволение политвязню и початок поставок белорусского калю у США. И вось ти можно разглядать встречу Сикорского и Рыженкова як частку одного большого процессу выхода Беларуси из международной изоляции. И что отбывается за кулисами этого процессу, чего мы покуль не ведаем?
2: Можно сказать про то, что процесс выхода из изоляции в отношениях с Заходом началось именно с контактами с американцами. И, конечно, то, что Варшава додала свой голос, это серьезный прорыв. Это, саправды, выглядит как новая якость, бо европейские звезды к этому часу займал вельми настороженную позицию. Они отмовлялись от того, как выходить именно на политический уровень у отношениях. Хотя мы бачили, что за последние полторы годы вельми шмат ад европейских столиц накировывали своих представников в Минск для проведения таких консультаций. Але тут мы бачим, что это сапраўды не только узровень, меньший политический узровень, але и якость обмеркования зусім меньше. Обошлось без неких критичных выпадов. Хотя зрозуміло, что Польщі есть за что критиковать Беларусь сегодняшнего дня и мається на увазі владу Беларуси.
1: Вы сами выступаете супраць изоляции Беларуси. Але где проходит межа поміж диалогом с беларускими уладами и нормализацией отношений с режимом? Какие умовы, на вашу думку, повинны сопровождать это сближение, каб оно не отбывалось за кошт интересов белорусского громадства?
2: Знятие изоляции – это не просто является неким пунктом призначения, это процесс. Безумовно, что эти спробы деизоляции, эти працы по деизоляции Беларуси повинны сопровождаться и становшими кроками с белорусского боку. Это вызволение политвязня у первую чергу, это спынение криминального переследу по политичных мотивах. Это так само и открытие просторы у самой Беларуси для громадянской супольности и для медиа. Это и спынение транснациональных репрессий супраць беларусов, которые опынулись за межами своей страны не по своей воле. Можно узгадать тут и спробы тиску на свои кого. То бок сам этот процесс деизоляции, он не может быть одномерным. Он обовязково повинен быть наполнен становчими кроками с боку режима Лукашенко по тем, как вырешать вот эти проблемные ситуации, которые до этого застаются в Беларуси, достаточно остро.

0: Что далее будет с этой песней, что для вас особисто значит?
1: Песня, конечно, самая такая лепшая из его, можно сказать, песен. И вот она так супала, что она там спевается, она как раз про то, что как бы выник подводится человека, как вот природа, и она отрасает себе прах, вот она там птицу вырылетять. Тут так самый человек приходит до такого периода, и вот как раз отрымалось, что он и в осень и помер. Житё наше короткое, и что мы не ценим людей, какие побач с нами, может быть.
0: Ці варто в огуле про это говорить, что, в принципе, это то поколение сходит, якое, может быть, чекало, что Беларусь будет вольной все ж таки. Ці мы повинны все-таки сбавить такие патриотичные градусы, если правда думать только про вечное.
1: Я думаю, что мы все чекаем этого. Просто в нашем житті есть разные вымирения. Есть вымирение вечное, есть вымирение такое життя нашего повсюдного, и мы все стараемся как бы жить в повсюдном житті больше-меньше нормально, по-человечному. Мы не только это поколение, но и новое поколение. Думаю, все поколения желают жить в свободе, в добром, таким спокойном житті, когда тебе не переследуют, когда ты можешь на свой, жить на своей родине, выказывать то, что ты думаешь, там, уплывать неяк на агульное життё, как у нормальной країни. Вот про это марить усе. И во всех краинах, и тут нема ничего такого дивного. А вечное, оно и есть вечное, но вечное будуется с этих так раз, с нашего повсюдного життя, как мы его повсюдное життя устраиваем, как мы его робим все это, по-честному мы это робим, это не
2: по словам былого святара Сухаровского прихода Александра Шамко, у памяти верников и слухачов не только для себя застается, как творца глубокой национальной души и бескомпромиссный человек веры. Анатоль Кудлашевич, похованный на могилках Лясное, каля микрорайона Шабаны под Минском. А я в эту хвилину хочу запросить вас так само на свою авторскую программу «Поэтичные роздумы» в найближайшем часе, где так само вспомним Анатоля Кудлашевича, який доволі часто был, співав, читалися его вірші у программі.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Беларуска-российского шпиона во Украине осудили на 15 годов изневоления. США депортовали 71 гражданина Беларуси за 2 года. Интернет-выдание «Гродно Лайф» объединяет городенцев виртуальным забегом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов изневоления присудили во Украине агенту, который працавал одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безопасности Украины затримала его у Киеве у снежне 2025 года. Как поведомляют у СБУ, для спецслужбы Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских служб корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. И он обсталявал назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само он проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить ее технический стан после попередних ударов по Киеве. Мужчина был разнорабочим, и он працавал на будовництве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. После выполнения агентурных заданий он сподевался на эвакуацию за межи Украины у Россию. Тем часом у Варшаве завершается двухдённый Менский форум. Подводящий выники подеи, керовник аппарата объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштовность таких мероприемств – это когда мы делимся один за одним сфокусованно на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, око замыливается, и мы там упираемся в некую столь шкляную. И тут на месте мы можем тут и теперь вырешить некие питания, бо часом человеческий фактор зависит от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении тех или иных питаний, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый угол погляду и отбывается открытие, те разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, те, каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, а и замежники. На іншыя тэмы. С 1 кастрычніка 2024 года по 5 жніўня 2026 зафіксаваны 71 выпадак дэпартацыі беларусаў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Такія даныя іміграцыйнай і мытнай службы США атрыманыя арганізацыяй Belarusian Refugee Support. Інфармацыю перадаў Светлане Ціхановскай падчас яе знаходжання ў США Глеб Івашкевіч, сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» у Каарнацыйнай Радзе. Як адзначаецца ў тэлеграм-канале «Выбар» органа, миграционная политика США становится все больше жесткой и риски для белорусов растут. Мы будем и надалей тримать это питание у фокусе, взаимодействовать с диаспорой, правооборонцами и партнерами, каб ни один белорус не опынулся сам на сам с погрозой вертания у руки режиму, обещают у Координационной Раде. Интернет-выдание «Гродно Лайф» запускает международный виртуальный забег «След Святого Губерта». Долучиться до него можно с любой кропки света, от Белостока до Нью-Йорка. Про инициативу рассказывает редактор «Гродно Лайф» Алексей Шота.
5: Виртуальный забег, который придумала редакция «Гродно Лайф», это такой ивент для гродинцев, которые сейчас по всему свете живут. И не только гродинцев, для всех, кто любит Гродно. Вот мы его назвали так, «След Святого Губерта», и он будет месяц должиться. Сегодня мы его анонсовали, а так с 1 кастрычника по 3 листопада День Святого Губерта, власно, такие.
3: Журналисты из «Гродно Лайф» робят этот забег у подтримку незалежной городенской журналистики и сподяются собрать донаты на свое выдание таким незвычайным чином. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском помежье ночью мая быть воблачно и похмурно. Температура 9-10 градусов, вечер будет слабый, чиск ниже за норму. Завтра на Белосточине, Городенищине и Берестейщине воблачно с короткочасовыми дождями, а температура от 12 до 15 градусов.
0: День с рацией.
2: Починаем третью годину дня з рацией, 23 вересня, у середу. Вітаю усіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі, що маю в Білорусі, запросим вас ще між іншим на афішу з Анною Шойковською і політхід з Віталом Циганковим. Але будемо так само розвивати теми, які я перед хвилиною почули ви у новинах. Запрошаю, заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.

Уже только 32 хвилины остаются до 18 годины в Польше и 19 в Беларуси. И тогда так само будем уже кончать день с рацией. А теперь перед нами еще несколько материалов, подрихтованных нашими журналистами. Уже зараз пошла песни гурта «Дети детей» Анна Шайковская. Запросить вас на культурные мероприемства, какие будут отбываться завтра. Так само еще споткаемся с нашим коллегам Сергеем Апановичем, який подрахтовал стушку. И, что зрозумело, будет так само палит хит с Виталом Цыганковым. А я скажу вам теперь крышку про надворье, что нас чакае. Ночью мае быть у нашим помежи в облачной пахмурно с температурой 9-10 градусов. Вечер будет слабый, чиск ниже за норму. Завтра на Białostoczynie, Haradzińszczynie, Bieraściejszczynie, tak samo w Oblaczna i trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Temperatura powietra dniem od 12 do 15 gradusów.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 24 вересня, четвер. Музей памяти Сибиру у Белостоку запрошает на встречу с Матеушем Мазини, автором книги «Конец веселки», чили «Посля Пиночета». Подчас встречи он обмеркует, как Польша и Чили будовали память про свое авторитарное минулое после политической трансформации. Мы доведаемся про отрознение у разумения державного гвалту и ролю политики памяти в опыте жыхароў абидвюх краин. Сустрэча пачнется в 18-й годзінь. У Белостоку проходит 17-й литературный фестиваль «Собранное» у четвер, 24 вересня. А в 18-й године у литературной кавярни «Змяна климату» почнется авторская встреча с Ендрзеем Моравецким. А в 20-й године почнется концерт Михала Чарнецкого и Матія Сухоня. Музей «Осяродок белорусской культуры» у Гайнаўцы запрашае адведаць выставу картинаў Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых апошних найважнейших творчих циклов мастака, якія демонструют послядоўнае развитие его живописной мовы и темаў. На выставе представлены картины, якія сполучают властивы Радзівонаву магічны реализм, дбайную детализацию и здольность супоставлять реалистичные формы с элементами фантазии и символизму. Выстава працює по 10-го кастрычніка. Яшчэ па 3-га кастрычніка у галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Белостоцкий лялечный театр пропонует своим юным глядачам спектакль «Соловей» на основе одноименной казки Ганса Христиана Андерсена. Початок о 9-й године.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Ча первый раз виваем тему, аби якой почули вы уже у новинах. Городинцы могут опынуться на одной дистанции от Белостока до Нью-Йорка. Выдание Гродно Лайф запускает первый международный виртуальный забег «Шлет Святого Губерта», каб объединять городинцев и усих, кто любит городню, незалежно от того, где они теперь живут. Як долучиться до забегу и что стоит за этой инициатива и с редактором Гродно Лайф Алексеем Шотом размовляє наш коллега Сергей Апанович.
1: Что это такое? Для чего вы это робите?
2: Виртуальный забег, который придумала редакция Гродно Лайф, это такой ивент для гродинцев, которые сейчас по всем свете живут. И не только гродинцев, для всех, кто любит Гродно. Вот мы его назвали так, «След Святого Губерта». И он будет месяц должиться. Сегодня мы его анонсовали. А так, с 1 кастрычника по 3 листопада, День Святого Губерта у на такие важные и формальные городинские свята.
1: Я веду, что такие, ну, разные ивенты до Дня Святого Губерта завсёды робила и редакция, и городинцы. Что цікавого в этом забегу? Яким чином люди могут здесь побегче, так скажем?
2: Это виртуальный забег. Вот такие штуки стали популярны вельми у часы пандемии и ковиду, когда были локдауны у свете. И с того часу и они отбываются далее. То есть забеги очные, где треба куда-то прийти на старт, финиш, там все по часе. А тут ты у любой вольный час можешь пробегчи. Мы вот придумали эту символичную дистанцию 11 километров 270 метров, 11-27, так само у года 1127 года. То есть все у нас вокруг этой личбы первого узгадывания Гродно у хрониках историчных. И это довольно шмат, на самом речь. Тому можно пройти его пешу, просто долгий совет зробить хайкинг. Можно пробегчи, можно у некольки этапов раскласти, хоть на ровы проехать. Сенсу тым, как показать свою активность, объединаться вокруг ее и отримать за это медаль с правдный литый металличный медаль от нашей редакции отримает каждый, кто поудельничает. Значит, заплатить стартовый унесок.
1: Ну, это унесок, я так разумею, там невеликий, там трохи больше, сколько там, 20 евро, да? И скажите, это можно будет любому удельнику из любой краины света поудельничать?
2: Так, конечно, кроме Беларуси и России, у этой краины мы по объективных причинах не можем, на жаль, досылать наши медали и закликаем тех, кто у Беларуси не удельничает, потому что, на жаль, медиа незалежные белорусские признаны белорусским режимом экстремистскими формованиями, многие коммуникация может быть криминализована. А так, рассылаем по всем свете, то бок у кошту делу, вот эти 20 евро, уваходит медалька и отправка, ну и донат редакции Гродно Лайф. То бок на этой акции мы сподеемся, как еще забрать гроши на працу редакции.
1: Скажите, подобные речи вы уже робили, как водгук читачоу, как водгук тех людей, которые там городенцы по всем свете, как реагуете?
2: Ну, это упершиню, это первый ивент таки у нас. Мы уже довольно протяглый час выдания у выгнанне. Вот, когда подобные речи мы робили еще офлайн у Гродня, а за все это был мощный отгук. Тут это для нас эксперимент, мы не ведаем, где отримается, вельми сподеемся. Бо не так-то просто собрать на сам речь белорусов, городенцев, замежа, все вельми мощно раскиданы. Часом просто выходит на то, что нас только вот Гродно и объединовывает, у каждого свои справы. И это спроба вот найти вот эту кропку объединения и притягнуть людей до некой активности. Когда отрывается, думаю, можно попробовать протяг, нечто придумать про какой-нибудь там клуб городенцев свету. Олег, это, ну, зараз я так фантазирую. Это эксперимент. Это эксперимент и эксперимент по монетизации медиа. Ти можем мы притягнуть вот такое финансование. И эксперимент по аудитории. Ти цікавые мы еще гродинцам, которые живут у Белостоку, Тбилиси, Чикаго, Берлине. Уже не первый год. Любой выник хороший. Навод, коли окажется, что это не потребно, это так само выник эксперимента. Нам цікаво экспериментовать.
0: Алексей Шота лічить, что до такого эксперименту могут залучиться некалькі сотень гарадженцев, яких раскидала по ущим швече.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: По ветреному простору Польши порушил российский войсковый вертолет. США запросили Путина на саммит G20 у Майами. Белорусы в Вильне ушановывают память литератора Франтишка Аляхновича.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Оперативное командование польских узброєних сил повідомило у соцсетці X, що раніцей 23 вересня був зафіксований зальот у повітряні простори Польщі російського військового вертольота Мі-8. Відбулося це коля міста Бранєва, недалеко від межі з Калінінградською областю Росії. У польській повітряній просторі вертольот залишався 42 секунди, залетівши у глиб на 300 метрів. Його зафіксували радіолокаційні системи польської армії. У неба були поднятые знищальники, а наземные силы и сродки, проведенные у стан готовости. У оперативном командовании польских узброенных сил меркуют, что этот инцидент свершит про черговую проверку России готовости СПА Польши. США запросили президента России Владимира Путина на саммит Великой Двадцатки у Майами 14-15 снежня. Про это заявил американский держсекретарь Марко Рубио, поведомляя РИА Новини. Мы запросили президента Путина на саммит G20. Мы лишим, что для его это махчимость погуторить не только с президентом, але и с иншими сусветными лидерами, сказал он. Рубио так само допустил сустречу Путина и президента США Дональда Трампа на саммите и означил, что США открытые до диалогу с Россией. Со слов американского держсекретаря, Вашингтон сподяется, что российский лидер примет запрошение. И он подкреслил, что США разглядают запрошение Путина на G20 как махчимость диалогу России с иншими краинами, а не только со Злученными Штатами. До белорусских подей. Белорусы в Вильне вырашили працевать у накерунку ушанования памяти драматурга, театрального диача, публициста, прозаика Франтишка Аляхновича, який, на их думку, незаслуженно стирается с памяти белорусского громадства. Так само супрацовники Виленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича плануют при допомозе литовцев добиться эксгумации тела Франтишка Аляхновича и его перепахования на могилках Росы, где находится его кенотаф. Поводле директора Виленского белорусского музея Людвики Кардис, Франтишек Аляхнович был похован на протестантских могилках, которые ликвидовали советы.
4: Советские часы приняли решение ликвидовать эти могилки, и кто хотел, мог своих знакомых, свояков перезаховать, але Франтишек Аляхнович, семья была у Польши, а больше, я думаю, что просто люди, вернувшись из лагеров, никого не было, напевно, и отваги и смелости взяться за перезахование. И Франтишек Аляхнович по сегодняшний день находится на этих протестантских могилках похованы.
3: Як каже Людвіка Кардіс, яны ведуюць прикладное место яго пахавання. Ім яго паведаміў сведка тых падзей.
4: Гэта сёння, дзе знаходзіцца ЗАГС, вот, на вуліцы Каліноўскага. І казалі нам про тое місце старэйшыя вот, віленчукі. Янка Богданович, які ўдзельнічаў пахаванні, там вот, дзе каплічка ёсць такая побач ЗАГСам старая, вот ад этой каплічкі недалёка.
3: Як зазначае Людвіка Кардіс, у сітуацыі з Францішкам Аляхновічам вельмі проста зрабіць ДНК, бо у Польши живут его внуки и правнуки, с якими яна у контакте. По померлым на 66-м годе життя поэте и барде Анатолию Кудласевичу смуткуют громадские диачи и супольность белорусских православных верников. Былый святар Сухаровага приходу святого архангела Михаила у Менску Александр Шрамко пригадывая, что Анатолий Кудласевич, будучи старостом, был одной из ключевых постатей у захования белорусского духу супольности.
5: Он был щирый человек, он и спевал, и давал такую теплыню, такую творчую для нашего приходу. И он был человек таки белорусскомовный, раздел за всякую белорусскость. И это так само давало некий импульс. Вы же ведаете, что у нас на приходе были службы на белорусской мове. Это был человек протестный, удельничал компании Тихановского. Вот был свидетелем того, как его забрали. Он спевал там на гитаре, там, когда избирали эти подписи.
3: По словам Александра Шрамко, у памяти верников и слухачов Анатолий Кудласевич застается как творца с глубокой национальной душой и бескомпромиссный человек веры. Анатолий Кудласевич похованы на могилках Лясное, кля микрорайона Шабаны под Менском. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Заўтра у чацвер 24 верасня на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне воблачна і можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Тэмпература паветра днём ад 12 да 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racją i zawierszył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was tak jak i siądnie, 15 godzinie u Polszczy i 16 u Białorusi. A siądnie żadaj wam dobrego wieczora i spokojnej noczy. Zostawajcie się dalej z Białoruskim Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Витаю, это программа Евразум.
7: И самые важные подеи сенсы серады 23 вересня.
6: Цераскветнее сад белорусско-польских односин после сустрэчи Сикорского с Рыжанковым.
8: Обновление и нормализация относинов помеж Польши и Беларусью не может быть выключением у европейской семьи.
7: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
9: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
6: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
10: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

90-х. Галовного героя качура Дрейка Мелларда огучить Марк Хэмилл. Так само у актерский склад увайшли Сет Роген, Лиззи Каплан, Лилимар и Дэн Стивенс. По сюжете «Чорний плащ» опошние 35 годов заключены у альтернативной реальности, где никто не ведая про его подвиги. Усё меняется, коли подлеток Даки, який ведая про героичное минулое Дрейка, вертая его до боротьбы со злочинностью. Разом яны сутыкнутся со старыми ворогами «Чорного плаща», у тым ліку з Негадаком и Мегавольтом, и знов сустренутся с Госселин и Марханой. Сценаристами и выканаўчымі продюсерами проекта стали Шон Трета и Борха Пеня Гарастеги. Продюсаваннем займется компания Point Grey Pictures Сета Рогена и Эвана Голдберга. Створальник оригинального мультсериала Тед Стоунс выступил консультантом нового проекта. Оригинальный «Чорний плащ» выходил с 91 по 92 год и наличивал 3 сезоны и 91 эпизод. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пушляра гурта «Стары Ольса» и автора сольных проектов Олеся Чумакова арештовали у минулым снежні.
2: Вот что сярод іншага ставили ему у вину. Это цитата. Грал белорусскую народную музыку и тем самым гуртовал протестное ядро. Литерально такая формулировка гучала у суде.
1: Олеся осудили за удел у экстремистском формировании. Але тыдзень тому у вынику перамоўнага процессу помеж США и режимом Лукашенки музыку депортовали у Литву.
2: Адтуль Алесь пераехаў у Польшу і кажа, ўжо вар'яцее ад колькасці падтрымкі, якой атрымлівае тут ад беларусаў.
1: Гусляр працягвае ствараць

0: Фельетон рации.
1: Ну, хоть на некие спаборницты представников России я еще пускаюсь. Покуль фигуристы губляют нейтральный статус проз подтримку войны, а гимнасты выступают как индивидуальные нейтральные атлеты при выполнении строгих умов отсутности подтримки войны и связи с военными клубами, иншие граждане России удельничают у чемпионате света по копанию могил. Импреза прошла у Венгрии. Можно сказать, и себе показали, и Европу поглядели. Не гимнастика с фигурным катанием, але хотя бы нечто. Як той казал, лепей синицы в руках, чем журавель у небе. Команда новосибирского крематория заняла ти тое шостое, ти тое сёмое место. Розные СМИ поведомляют по-розному. Годом ранее российцы были только 21-ми. Ти калі больш простыми словами, на апошнім месце. Вось, что значит праца над помылками, ти докладней над могилами. Да и в самим чемпионате по выкопыванию могил удельничало усяго 38 человек. По 2 человека у кожной команде. То бок конкурс был сярод 19 командов. Видать, дома российская команда добра потренировалась, раз смогла узняться на 7-е место. С такими темпами можно и до пьедестала докопаться. Так что есть еще куды расти. Ти копать. Ну, коли не спартовцы, то хотя б копальщики могил.
2: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Пагранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.
1: Беларуска-российского шпиона в Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осужены былый директор Городинского мясокомбината. Про гэта и да іншыя новины, про 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларуска-российского шпиона в Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены был и директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили в Украине агенту, який працював одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужб у Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталяваў назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе техничный стан пасля попередних ударов по Киеве. Мужчина был разнорабочим, и он працевал на будовництве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. Пасля выканания агентурных заданий ён спадзявался на эвакуацию за межи Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводящие выники подеи, керавник аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштовность таких мероприятий – это когда мы делимся один за одним сфокусованно на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, в око замыливается, и мы там упираемся в некую столь шкляную. И тут, на месте, мы можем тут и теперь вырешить некие питания, бо часом человек фактор залежить от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении тех иных вопросов, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый угол погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку у межах выставы «Арпилерас. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 września о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет говорить о трансформации устройовой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książки. Jest autorem książki Koniec tęczy, Chile po Pinochecie i będzie tutaj do Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polska i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasla transformacji systemy. Autorska sustrecha z Mateuszem Madini pройdzie 24 wiersnia 2026 года o 18 godzinie u Muzeja Pamięci Sibiry u Białostoku. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городенского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называющая его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабару на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинаваченный с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагородження от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона рублей. Гроши передавали ему за организацию закупок комплексных харчовых добавок и протягу их выкористання у вытворчей деятельности мясокомбината. У конце липня поведомлялось об накировании у Верховный суд криминальной справы былого генерального директора Городенского мясокомбината. Имя обвинаваченного тады так само не называли. Однако директором комбината с 2019 до кастрычника 2025 года был менавіта Олег Иванов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. На Гарадзеншчыне і Беластоцчыне тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатны настрой, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. У студыі Кірыл Малахоўскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час позні яшчэ за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Ў любым выпадку прыемнага да лёгкага вам шляху паважаная. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
6: Кім я быў для цябе?
2: Гурт «Сцяна» ўжо спявае для нас свой трэк «Кім я быў». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем яшчэ шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас шукаюць у радыё кулісах гурты «Занзібар», «Культ», «The Black Keys», «Лявон Вольскі», «Юту», «Ніскіс», «Нью Ордер» ды іншыя выканаўцы.
6: Але нешту гэтым ёсць, мы
2: акурат пасярэдзіне гадзіны, то бок 21:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра тое, нават пра якія жаночыя недахопы і звычкі на самой справе прыцягваюць мужчын. Таму заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Міністр замежных справ Польши анонсовал открытие нового будинку амбасады у Менску. Менский автомобильный завод не смог оспречить санкции Еврозвязу. Интернет-выдание «Гродно Лайф» объединяет городенцев виртуальным забегом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Керовник МЗС Польши Радослав Сікорський встретился с министром замежных справ Беларуси Максимом Ржанковым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поведомляет портал ОНЕТ. Это початковая ознайомленшая встреча, але отбываются так само встречи помеж іншими министерствами и на інших узровнях. Неузабаве мы открываем новый будинок амбасады у Менску, расповел Сікорський. ААН – это нейтральная территория, сказал он и додал, что это позволяет встречаться с представниками краин, с якими отношения не обовязково были бы нормализованы у інших умовах. Сікорського спитали, те означает встреча, что польский урад признает режим Лукашенки. Як держава, мы признаем іншие державы, а не урады, отказал он. Наместник керовника объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушка прокомментовал встречу министра замежных справ Польши Радослава Сікорського с керовником МЗС режиму Лукашенки Максимом Ржанковым у Нью-Йорку. Як отзначил Павел Латушка, Варшава вымушена исти на такие контакты, выникаючи из уластной национальной безпеки и клопоту про суайчинников.
4: То Польша встреча с министром замежных справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму с пункту глежения безпеки своих межу, внутренней безпеки, бо мы памятаем про активное соудел режима у гибридной агрессии супрать ЕС и Польши, безпеки польской меньшинства у Беларуси. Ближайшие месяцы могут быть вельми складанными с пункту глежения безпеки.
3: Разом с тем политик подкреслил, что уластно факт проведения такой встречи на нейтральной пляцовце ААН не означает смены стратегичного курсу Польши и легитимизации режима Лукашенки.
4: Максимально максимальный на сегодняшний день уровень контакта. Так что организация встречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН – это практика, якая выкористовывалась белорусской дипломатией завсёды. Под час изоляции они звертались до партнеров с просьбой провести такую встречу, как не, бо не имели максимальности иметь двухбоковых визитов.
3: Наприканці Павел Латушка додал, что объединенный переходный кабинет сподяется на захование принциповой позиции Брюсселя. На думку представника АПК, Евразвяз не мусить поддаваться на тактичные маневры Менска и уступать у гандаль с режимом. Агульный суд Европейского звязу сегодня отхилил позов Менского автомобильного завода, который спробовал оспрешить продолжение санкций ЕС у 2024 и 2025 годах. Суд признал достатковыми доказы того, что МАЗ застается крыницей доходов для улад Беларуси и тем самым подтримливая режим Лукашенки. При этом Рада Евразвяза признала, что не имеет непосредных свежих звесток про суммы, которые предприемство перелишивает державе. МАЗ застается под санкциями Евразвязу с червня 2021 года. ЕС назвал его одним из найбуйнейших державных вытворцев автомобилей у Беларуси и крыницей доходов у режима Лукашенки. Иншей подставой для введения санкций стал переслед працовников, которые брали удел у страйках и протестах после так званых выборов 2020 года. У кастрычнику 2023 МАЗ уже спробовал оспрешить санкции, але проиграл. Теперь предприемство потребовало отменить их продолжение у 2024 и 2025 годах. До іншей темы. Интернет-выдание «Гродно Лайф» запускает международный виртуальный забег «След Святого Губерта». Долучиться до его можно с любой кропки свету, от Белостока до Нью-Йорка. Про инициативу рассказывает редактор «Гродно Лайф» Алексей Шота.
5: Виртуальный забег, который придумала редакция «Гродно Лайф», это такой ивент для гродинцев, которые сейчас по всем свете живут. И не только гродинцев, для всех, кто любит Гродно. Вот мы его назвали «След Святого Губерта». И он будет месяц должиться. Сегодня мы его анонсовали, а так с 1 кастрычника по 3 листопада День Святого Губерта, власно, таки.
3: Журналісты «Гродно Лайф» робяць гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць данаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечар чарова час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды ў гэты час, хто гэтым познім часам знаходзіцца за стырном, можа быць, працуе яшчэ да сёй пары, альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага да прыемнага вам шляху паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гурт Навібэнд ужо спявае для нас сваё шчасце. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна такой самай карыснай інфармацыі. Далі нас у рады кулісах чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Хім», «Рахіс», «Спадар Гару», «Род Стюарт», «Унескладовая» ды іншыя выканаўцы. Літуральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, Урсула Шубзда запрашае на перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Поміж сонцем и хмарами задыхаліся марами и натхненнями дыхали. Гэта все, что могли. Разважанні над сэнсам і светом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
2: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
1: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
2: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторныя светабачанні палешукоў.
1: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
3: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіні, по острову такое то остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, щоб ніхто.
4: А гати в острові ще залишився, чи вже?
3: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Зарос стане камишом. Камишом там соток 20-30, это остров. Вот еще там камни такие, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
4: А засталось еще что-то типа к этим замкам?
3: А, сталося, ничего там не сталося, все водою смыло. А потом шел валун какой-то, и это все измыло, и это князя озеро. И вот. Ну, он же пан был, заведовал, наверное, эту рыбу ловил там, то що то жив там, то наблюдав за тим. Ну були ж у його батраки, навірно, що то я ж не пам'ятаю, то давно-давно було. Це озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
4: А чому Жид?
3: Ну, Жид вроді, що він багатий, що багатий є, той князь багатий.
4: А коли назвали його уже червоним?
3: Ну, советово то, когда это уже в 900 году, где-то там, что это озеро червоное. Да, то не осталось. Червоное от черету, что там черот рос. А на черету такие кияхи росли, а с кияхов раньше робили подушки, да спали на них.
4: А не от Красной армии?
3: Не от Красной армии.
4: Ой, хиба так.
3: А может быть и так, кто там знает.
4: Ну, але что, люди и так привыкши, что это князь в озеро, и так называете?
3: Так и называем, это князь озеро.
4: На карте одно?
3: А, ну, да, карте должно быть это. По 10 тонн ловили рыбу на нем, на этом озере караще, да карпу, да лещи, ерши особенно были. А теперь запустили судаки, а эти судаки жив еще ерша. Да, поймали раз за рыбнадзоры. Да, заплатил 1 200 000. Было 2 караще и штучка. Вот.
4: Вы сказали, что там рожне чарот, да?
3: Да, это рос чарот. Вот уж были да там чарот кругом. А с чароту крыли хату. Вот это той сарай был накрытый с чароту.
4: Почекайте, как ваша вёска называется?
3: Пуховичи.
4: Пуховичи, а сколько назвала вы говорю такая?
3: Пух, что на озере пух. От камышов. Вот бачили, как камыши там растутся такие, кияхи.
4: Те палки?
3: Палки. О, вот это название.
4: А что это за птушка?
3: О, Каня. Она из озера плещется. Она наестся там на озере этой рыбки. Да и уже летит это сюда. Если бы мне рыба была, то я бы давно дал дуба. Помер бы.
2: Сподіваемся, что вы, дорогие слухачи, так само захопились рассказами про князь в озеро, якое было натхнением для шматликих письменников.
1: Про его писал між іншими Владимир Караткевич и Говар Геннадь.
2: А уже завтра мы завітаем у еще одну цікавую вёску – Вересниця.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуска-российского шпиона во Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены былый директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили в Украине агенту, який працював одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужб у Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталяваў назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе технічны стан пасля попередних ударов по Киеве. Мужчина был рознорабочим, и он працевал на будаўніцтве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданий ён спадзяваўся на эвакуацию за межи Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводящие выники подеи, керавник аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштовность таких мероприятий – это когда мы делимся один за одним сфокусованно на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, вока замыливается, и мы там упираемся в некую столю шкляную. И тут, на месте, мы можем тут и теперь вырешить некие питания, бо часом человек фактор залежить от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении тех иных вопросов, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый угол погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку у межах выставы «Арпилерас. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 września о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет говорить о трансформации устроевой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książки, że jest autorem książki Koniec tęczy Chile po Pinochecie i będzie tutaj do Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polsza i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasla transformacji systemy. Autorska sustrecha z Mateuszem Madini pройdzie 24 wiersnia 2026 года o 18 godzinie u Muzeja Pamięci Sibiry u Białostoku. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городенского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называючи его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабуру на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинувачены с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагородження от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона рублей. Гроши передавали ему за организацию закупок комплексных харчовых добавок и протягу их выкористання у вытворчей деятельности мясокомбината. У конце липня поведомлялось об накировании у Верховный суд криминальной справы былого генерального директора Городенского мясокомбината. Имя обвинуваченого тады так само не называли. Однако директором комбината с 2019 до кастрычника 2025 года был менавіта Олег Иванов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 24 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановні, сьогодні 23 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Джон Колтрейн, Рей Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хуліо Іглесіас, Ерик Богл, Брус Спрінгстін, а так само гурти Еліс Купер, Ди, КМФДМ. Долучайтеся! 23 вересня 1926-го народился Джон Колтрейн, один из самых уплывовых джазовых музыков другой половы 20-го стагоддзя, тенор и сопрано, саксофонист и бенд-лидер. Наравне с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом и Луи Армстронгом является наибольш значной фигурой у истории джаза, якая оказала уплыв як на сучасных джазовых музыков, так и на школу импровизации у целым. У 60-е годы Колтрейн створяет свой классичный квартет, який лічыцца одним из наибольш значных коллективов истории джаза, а некоторые историки разглядают его как наибольш уплывовый из усіх джазовых ансамблей.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песень, ведомый своим голосом, які параўновывали с Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по нараджэнні, ён переехал у Англию и провел амаль усё жыццё у Лондоне, у Европе ён карыстаўся великим поспехом.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. 23 вересня 1949-го народился Брус Фредерик Спрингстін, американский рок и фолк-музыка и автор песен. Стал вядомый дякуючи песням с поэтичным.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.